0: Великой Победы. Песни, которые живут.
1: На Сахалине и Курильских островах 12:00.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Yeah!

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня, дорогие, здравствуйте, 12.02 на часах студийных, всем желаю великолепного и хорошего, легкого, спокойного дня, праздничного, конечно же, не забудьте, пожалуйста, поздравить наших ветеранов с этим великим днем.

0: праздником Великой Победы. Ну и, конечно же, мы с вами в течение дня посещаем праздничные мероприятия, и в районах Южно-Сахалинска, и в городах и поселках проходят эти самые праздничные мероприятия. Ну и в Южно-Сахалинске уже в 11:00 в парке имени Гагарина началась большая праздничная программа. Вы еще успеете. Горный воздух присоединяется к поздравлениям и к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Здесь тоже свои праздничные мероприятия, восхождение массовое, солдатская каша, конечно же, неизменный атрибут каждого Дня Победы. Ну и хочу предупредить и напомнить автомобилистам, что сегодня временно скорректирована схема движения дорожного. Это связано с празднованием с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Временное ограничение действует сегодня с 6 часов утра до 23:00. Движение транспортных средств закрыто на следующих участках: улица Горького от Компроспекта до улицы Священномученика Илариона Троицкого, также улица Горького от заезда на парковку исторического парка «Россия. Моя история» до улицы Горнолыжной, Коммунистический проспект от переулка Алтайского до Комсомольской, переулок Алтайский от Горького до улицы Венской, проспект Победы от площади Победы до улицы Комсомольской. Ну и, конечно же, скорректирована схема движения муниципальных автобусных маршрутов. Объезд осуществляется по Компроспекту, улице Комсомольской и улице Пограничной. Пожалуйста, имейте в виду эту самую информацию и корректируйте, пожалуйста, свои маршруты и посмотрите, как движутся автобусы, чтобы добраться до нужного вам места. Вместе с Первым областным продолжаем этот день, плейлист выходного дня. Ну и, конечно же, вспоминаем и голоса Великой Победы, и разные истории, связанные с этими песнями.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: информацию в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: «Огонек» — одна из самых лирических и любимых фронтовых песен, история которой полна загадок. Текст был написан Михаилом Исаковским в 42-м году и опубликован в газете «Правда» в апреле 43-го. Исаковский отправил стихи композитору Матвею Блантеру, но его вариант мелодии не прижился. На право считаться автором музыки претендовали многие композиторы и любители. В 60-х годах даже была создана специальная комиссия Союза композиторов СССР, которая установила, что мелодия является народной, так как не удалось подтвердить авторство ни одного из претендентов. Песня была невероятно актуальна, так как в военное время в городах и селах соблюдалось строгое затемнение. Образ горящего огонька в окне любимой стал для солдат мощным символом верности и будущей мирной жизни. Ну а что касается мировой популярности, то такая тоже есть у этой песни. «Огонек» стал практически народной песней в Японии. С 50-х годов она входит в репертуар многих японских исполнителей хоров. Ну и, конечно же, это одна из самых любимых песен и Советского Союза, и России в эфире Первого областного. Ну а мы давайте перейдем к прогнозу от синоптиков на сегодняшний день. 9 мая. В Ахе сегодня временами ожидается небольшой дождь до плюс 5 градусов. В Тымовском и Смирных без осадков. В Тымовском до 14, в Смирных до 15, выше 0. В Углегорске и Томари до 8, выше нулевой отметки. В Чехове до 11 градусов тепла. В Невельске и Хомске до плюс 9. В Северокурильске без осадков до плюс 5 градусов. В Курильске сегодня ожидаются осадки до 7, выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня, 9 мая, погода без существенных осадков. Днем воздух должен прогреться до отметки плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Термометр за окном показывает пока плюс 5 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее-маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!
8: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
7: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Только что здесь, в эфире Первого областного, Пол Ван Дайк и его работа «Let's Go». Время сахалинское, 12 часов 29 минут. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, мы продолжаем с вами этот субботний праздничный день, да. День, может быть, не самый лучший в плане погоды. Центральные регионы России, в том числе и столицы нашей родины, Москва, готовится пока к параду победы, и синоптики там обещают, ну, самую настоящую жару, до 30 градусов тепла. Мы ни в коем случае не завидуем им, ждем, пока на Сахалине будет тепло. Закину вам такой небольшой спойлер: завтра погода на Сахалине будет очень даже неплохой. Об этом поговорим уже в следующем часе, пока же Егор Крид, Фло Райда, а также Стромае в эфире Первого областного.
1: От Ахи до Южно-Курильска. Радио АЭС.

0: Это группа New, их работа «Земля, воздух», работа совершенно новая в эфире Первого областного. Мы с вами движемся вперед, и этот день, великий день, мы проводим вместе с вами. Дальше продолжим прогнозом от синоптиков на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 9 мая, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 10 тепла, в Ногликах до плюс 9. В Поронайске до 5 градусов выше 0, в Красногорске до плюс 9, в Макарове-Долинске до плюс 7 градусов. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков до плюс 4 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске сегодня временами дождь. В Малокурильском до плюс 10 градусов, в Южно-Курильске до 6 градусов тепла. В областном центре сегодня, 9 мая, погода ожидается без существенных осадков. Температура в течение дня поднимется до отметки плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Термометр за окном сейчас показывает плюс 6 градусов.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
4: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
3: И самое главное – забота о каждом пациенте.
4: Юнидент. Ваша улыбка – это наша репутация.
3: Телефон 40 18 18.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: А в «Миле Джойс» есть...

0: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Это Кочнева и Джарахов. Новая работа 2026 года. Очень жаль. Ну а мы продолжаем вспоминать музыкальные истории Великой Победы. И наш проект «Голоса Великой Победы» в завершении каждого музыкального часа в эфире Первого областного.
1: Одна мелодия могла дать надежду. Один куплет спасти от отчаяния. Как рождались песни, которые стали гимнами мужества, и кто их поет сегодня? Слушайте в эфире Радио АСТВ «Голоса Великой Победы». Песни, которые живут.
2: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны. О песнях, посвященных нашей Великой Победе. Песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто эту победу нам добывал.
3: Мне кажется,

0: пары с времен всех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально.
1: История песни «Журавли» удивительна. В ней стихотворение на аварском языке исполняется на русском. При этом оно связано с трагической страницей в истории Хиросимы, а улетающие птицы символизируют души воинов, погибших в ходе войны. Она стала последней в творчестве Марка Бернеса. После него композицию перепели многочисленные исполнители. Эта версия от неподражаемой группы «Високосный год».
0: Плывет, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня.
1: Дагестанский поэт Расул Гамзатов в 1965 году посетил Японию, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 20-й годовщине трагедии в Хиросиме.

0: кого оставлю на земле.
1: В «Стране восходящего солнца» он услышал историю Садака Сасаки, которая боролась с лейкемией после атомного взрыва. Согласно местной легенде, если больной человек сделает 1000 журавликов из бумаги, он излечится. Девочка изо всех сил мастерила оригами, но смерть ее опередила. В Японии поэт увидел огромную стаю журавлей, прилетевших в Японию на зимовку. Они стали для поэта еще одним источником вдохновения.
0: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей.
1: Гамзатов написал стихотворение на аварском языке, а перевод на русский взялся выполнить его приятель Наум Гребнев. Произведение, которое вышло в журнале «Новый мир», прочитал Марк Бернес. Он попросил композитора Яна Френкеля положить их на музыку. Но при работе над созданием песни Бернес попросил немного изменить текст. Стихи тогда начинались со слов «Мне кажется порою, что джигиты». Слово «джигиты» заменили на «солдаты», и песня стала близкой абсолютно всем.
2: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили.

0: в небеса.
1: Бернес после того, как услышал музыку, торопился ее записать. На тот момент он был смертельно болен. Запись для исполнителя была неимоверно тяжела. 8 июля 1969 года Марк Бернес записал композицию с первого дубля, а 16 августа Марк Наумович умер. «Журавли» стали его личным реквием и шедевром среди песен о войне.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

это место для меня. Настанет день из журавлиной стали.

0: Великой Победы. Песни, которые живут.
1: На Сахалине и Курилах 13.00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 13.03, время Сахалинское. Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем отмечать, продолжаем вспоминать дни Великой Победы 9 мая 45 года, когда все это наконец-таки закончилось, когда закончилась эта большая кровопролитная война. И знаете, какая традиция, которая образовалась с начала пандемии, мне очень сильно нравится, и это действительно трогает за душу, это вот эти мини-парады победы, которые проходят по адресам проживания наших дорогих ветеранов, когда военнослужащие выстраиваются в парады, когда играет оркестр под окнами и поздравляют наших ветеранов. И действительно, это очень хорошая, это очень добрая традиция. Вот совершенно недавно у нас здесь под окнами студии есть жилой дом, и поздравляли ветеранов. Это очень здорово. И, конечно, вот эти локальные военные парады — это очень хорошая традиция. В этом году героями стали 99-летний Вячеслав Васильевич Гаврилов и Василий Николаевич Андреев, которому сегодня исполняется 96 лет. И не только Вячеслава Васильевича и Василия Николаевича мы поздравляем с этим праздником, но и каждого ветерана, который проживает не только на территории Сахалинской области и Курильских островов, но и во всей России, и не только в России они живут. С праздником, дорогие! Живите долго, живите счастливо. И спасибо вам большое за эту победу. Мы продолжаем в эфире Первого областного. Конечно же, сегодня вспоминаем и военные, музыкальные истории, обязательно на 20-й минуте часа. И, конечно же, в конце часа наш проект под названием «Голоса Великой Победы». И очень здорово, что есть такие проекты, есть такая музыка. Мы ее помним и обязательно знаем.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: Песня «С чего начинается Родина» стала неофициальным гимном нескольких поколений и одной из самых узнаваемых советских композиций о любви к родной земле. Написана она была в 1968 году специально для киноэпопеи «Щит и меч» о подвигах советских разведчиков. Режиссер Владимир Басов хотел, чтобы с первых кадров звучала лирическая мелодия, передающая тоску героя по дому, находящегося вдали от Родины. На самом деле тяжело очень записывалась эта песня. Первым исполнителем стал Марк Бернес. Запись в студии шла крайне тяжело, и требовательный артист был недоволен собой и браковал дубль за дублем. И вот идеальный вариант наконец-таки удалось записать только с 13-й попытки. Композитор Вениамин Баснер поначалу сомневался, что на стихи Михаила Матусовского вообще можно написать музыку, считая их не песенными, однако во время прогулки по Кисловодску мелодия внезапно родилась сама собой, и с тех пор эта песня любима многими-многими миллионами россиян. И вот я слушал ее, и честно, я вспомнил, что на уроке музыки в школе мы ее разучивали, и с тех пор она надолго, мне кажется, навсегда врезалась в мою музыкальную память. Вспоминаем песни «Великой Победы», «Голоса Великой Победы», и вместе с Первым областным движемся дальше. Самое время поговорить о погоде на завтра. Завтра, 10 мая, по данным сайта rp5.ru, на Сахалине погода преимущественно без осадков. В Охе температура до 5 градусов тепла, в Тымовском до плюс 15, в Смирных до плюс 14 градусов, в Углегорске без осадков до плюс 8, в Томари, Невельске и Хомске до 10 градусов тепла, в Чехове до плюс 9. В Северокурильске ожидаются завтра небольшие осадки, температура до плюс 5 градусов, в Курильске дождь и до 6 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью и завтра утром ожидаются небольшие осадки при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов. Завтра днем, 10 мая, в областном центре погода без осадков с температурой от 12 до 14 выше 0. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
1: Доступные цены. Телефон 51-55-66. Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: эфире Первого областного, пожалуй, самые известные и профессиональнейшие ремиксеры России, Филатов и Кэрос, их работа «Остаться собой», и мы, каждый из нас знает эти строчки, я уверен, что мы подпеваем, ну и продолжим, конечно, подпевать, не забываем, что в конце этого музыкального часа наша рубрика, наша программа, наш проект «Голоса Великой Победы», и обязательно узнаем еще одну музыкальную военную историю. Linkin Park и Ruby, а также прогноз от синоптиков в самое ближайшее время.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Новая песня инстасамки Ольги Бузовой «Я хочу» в эфире Первого областного. Я продолжу тему новинок и дальше я предлагаю вам прогноз от синоптиков на завтра, кстати говоря, новый, на 10 мая. Узнаем, какая погода нас ожидает в городах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в городах Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском Ногликах температура до 8 градусов тепла. В Поронайске возможен небольшой дождь, здесь до 7 выше 0. В Красногорске-Макарове без осадков. В Красногорске до плюс 11. В Макарове до 7 градусов тепла. В Долинске преимущественно без осадков до 10 выше 0. В Охотском-Корсакове без осадков до плюс 8. В Аниве до 14 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильске, однако, небольшой дождь ожидается. В Малокурильском до плюс 10, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью и завтра утром ожидаются небольшие осадки при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Днем 10 мая в областном центре погода без осадков при температуре от 12 до 14 выше 0. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Жизнь сыграна миноре.

0: Хорошо, мы с вами движемся дальше, и традиционно в конце каждого часа сегодня «Голоса Великой Победы». Программа про песни военных лет, про их истории, и этот час, конечно же, не исключение. И давайте прямо сейчас послушаем еще одну историю от Владимира Литвинова.
1: Они прошли сквозь огонь, чтобы дойти до нас. История их создания, первые исполнители и неожиданные каверы, и их вечная память. Голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
2: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны, о песнях, посвященных нашей Великой Победе, песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто эту победу нам добывал.

Колоколенко. Когда я услышал эту песню впервые, то удивился. Монгол Шуудан, группа «Разбитная», а какую невероятную песню про войну сбацала. Прям душу выворачивает. А потом выяснилось, что «Колоколенко» записана в 2006 году для сборника «Мы победили», который состоял из каверов военных песен от наших рок-музыкантов. Но именно вариант «Колоколенки» Монгол Шуудан, несмотря на почти дворовое исполнение, мне показался очень точным. Рубящая музыка идеально подходила к тексту, написанному простым разговорным языком.

0: автором и первым исполнителем песни является замечательный бард и журналист Леонид Сергеев. Оригинал «Колоколенки» оказался неторопливым, негромким, сыгранным под одну гитару.
1: На горе, на горочке стоит колоколенка, а с нее по полюшку

Бабушки плещутся в пыли, Дмитрия Горохова да сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли.

дорогушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал.

0: рука.
1: А еще удивительно, что «Колоколенко» была написана очень давно, в 1979 году. Сергеев тогда был участником экспедиции по местам боевой славы. Как признавался автор, он особо и не писал «Колоколенку». Она оказалась некой данностью, которая упала на него.
0: Я эту винтовку выронил, да упал за камушек.

0: камушку длинно засадил.
1: Песня, надо сказать, пронзает сразу. В ней отразилось все. Отчаяние, бесшабашная храбрость и полное ощущение реальности боя с подвигом командира Крупенникова, который пытался отвлечь вражеского пулеметчика от бегущего к колоколенке солдата.
0: Да, видно, не судьба была пули мне отпробовать.

0: мордашечки бросили назад.
1: Популярность песни пришла после выступления Леонида Сергеева на телешоу «Музыкальный ринг» в 1986 году. И тут стали происходить невероятные вещи. Автор тогда работал на радиостанции «Юность», и к нему сначала пришло письмо от родных лейтенанта Крупенникова, а потом на концерт к нему пришла семья сержанта Мохова. Эти факты изумили Сергеева, ведь он все фамилии в песне выдумал исключительно для рифмы.
0: Горочки. Пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед?

По словам Барда, Колоколенко оказалась близкой солдатам афганской и чеченской войн. Они даже переделывали текст под себя, вставляя в него имена своих погибших товарищей. А еще многие бойцы на концертах Леонида Сергеева говорили, что у героя песни шансов добежать до Колоколенки почти не было.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Сверяем свои часы в Сахалинской области. 14:00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 14.02, время Сахалинское. Всем добрый день, здравствуйте, дорогие. С Днем Победы, с Днем Великой Победы. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне празднуем мы сегодня по всей стране. И уже меньше, чем через 4 часа начнется парад на главной площади нашей страны, на Красной площади. Обязательно будем за ним наблюдать. И, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны трогательно поздравляют с Днем Победы по всей России. Кадеты маршируют, поют песни, пожарные дарят цветы на высоте 6-го этажа. Ну вот, например, в Луганске кадеты и школьники спели для 101-летнего героя Ивана Оленина и провели парад возле его дома. Он брал Берлин и Рейхстаг и сказал следующую фразу: «Наше дело правое, победа будет за нами». Ну и вот еще одно поздравление в Петербурге. Кадеты промаршировали и спели для ветерана военно-морского флота Алексея Мороза. В Москве спасатели поднялись на выдвижной лестнице и вручили цветы ветерану Великой Отечественной войны. Здесь у нас, в Южно-Сахалинске, на Сахалине, вот эти камерные мини-парады победы под окнами наших дорогих ветеранов провели, поздравили. Конечно же, сегодняшний парад победы на площади Победы состоялся, и шествие бессмертного полка состоялось, и празднование в парке культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина сегодня, ну и концерт вечерний традиционный в 20 часов 30 минут на площади Победы также состоится. Так что продолжаем отмечать, праздновать. В эфире радио АСТВ мы вспоминаем голоса Великой Победы, песни Победы, и в конце каждого часа, конечно же, музыкальные истории в нашей программе «Голоса Великой Победы». Владимир Литвинов рассказывает какие-то музыкальные вещи. Вот те песни, которые мы все прекрасно с вами знаем, и варианты исполнения. В этом часе, например, в конце этого часа, узнаем про историю под названием «Смуглянка». Все мы ее тоже очень хорошо знаем, поэтому обязательно дождитесь. Движемся дальше. Всем доброго дня, и пускай он будет теплым, хотя и не солнечным, вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
1: В атаку яростный 41-й год. У деревни Крюково погибает взвод.

0: Это «Виапламя» и работа у деревни Крюково. Продолжаем разбирать интересные факты военных песен. Официальное название у этой песни «Шел 4-й батальон». Это один из самых известных хитов 70-х годов, посвященный подвигу защитников Москвы. И несколько фактов об этой песне. Написана эта песня была спустя 30 лет после войны. В 74-м году поэт Сергей Островой и композитор Марк Фраткин создали ее не как фронтовую хронику, а как глубокое воспоминание о тех, кто не вернулся из боя в самый тяжелый период обороны столицы в 1941 году. Что касается деревни Крюково, то это ныне часть города Зеленограда, была местом ожесточенных боев в декабре 41-го. Именно там проходил рубеж, на котором советские войска и остановили наступление немцев на Москву. И эта песня стала самым настоящим гимном для жителей этого района. Но есть и неточности в цифрах. В цифрах в тексте поется. Их осталось в живых только семеро молодых. На самом деле это художественный такой образ. Бои за Крюково были масштабными. В них участвовали целые дивизии. В частности, легендарная Панфиловская дивизия. И потери с обеих сторон были огромными. Исчислялись тысячами жизней. Ну вот и, конечно же, песня прошла проверку временем. И вот теперь Крюково с ее маршевым, но грустным ритмом стало символом памяти о конкретном географическом рубеже обороны. Продолжаем вспоминать музыкальные военные истории. И в конце этого часа, конечно же, мы с вами послушаем голоса Великой Победы. Владимир Литвинов расскажет про Смуглянку. Ну а мы движемся дальше. Я расскажу прямо сейчас о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, на территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Ахе – до 5 градусов тепла, в Тымовском – до плюс 15, в Смирных – до плюс 14. В Углегорске воздух прогреется до 8 градусов тепла, в Тамаре, Невельске и Хомске до плюс 10. В Чехове погода без осадков и до 9 градусов тепла. В Северо-Курильске небольшие осадки до плюс 5. В Курильске будет дождь и до 6 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью и завтра утром ожидаются небольшие осадки при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов. Завтра, 10 мая, в областном центре днем погода без осадков. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
6: Паранайский молокозавод.
7: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: АСТВ. Ясно, понятно, о важном.
8: АСТВ. 22 канал.
1: В «Матрешке» акция выходного дня. С 8 по 11 мая квас корсаковский окрошечный 139,95 за 1,5 литра. Манго тайский мякоть 549,95 за 1 килограмм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это Айова, ее работа «Улыбайся» в эфире Первого областного. 14:30 в Южно-Сахалинске. Всем доброго дня, дорогие. Я надеюсь, вы уже поделали все необходимые дневные домашние дела. Обязательно пообедали и готовы прогуляться. Тем более, что на улице вроде чуть-чуть потеплело. Несравнимо, конечно, утром было холодно. Сейчас вроде бы чуть-чуть потеплее. Какая погода будет завтра, мы обязательно узнаем. Чуть позже об этом расскажу. Ну и, конечно же, если вы собираетесь прогуляться, я совершенно точно знаю, что многие любят в обеденный перерыв и после обеда прогуляться по лесу. Тем более в лесу не так сильно дует ветер, да, укромные такие местечки, деревья вокруг. Будьте осторожны, все-таки сезон клещей как-никак, и внимательнее отнеситесь к этому, запасайтесь репеллентами, прежде чем зайти в лес. Ну и обязательно проверяйте себя, ни в коем случае вас не пугаю, беспокоюсь о вас и предупреждаю, что да, такое может быть. Ну

0: Это Амчи и Олег Терновой. Их работа «Прочь» в эфире Первого областного. Мы говорим «Прочь» плохой погоде. Хочется уже действительно весеннего тепла. Кстати говоря, о погоде. Какой она будет завтра, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Крэс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 10 мая на территории Сахалинской области ожидается преимущественная погода без осадков. В Александровске-Сахалинском и Ногликах до 8 градусов тепла. В Поронайске возможен небольшой дождь и до плюс 7. В Красногорске без осадков до 11 выше 0, в Макарове до плюс 7 градусов, в Долинске преимущественно без осадков до плюс 10, в Охотском и Корсакове до 8 градусов тепла. В Аневе воздух прогреется до 14 выше 0, в Малокурильском и Южно-Курильске, однако, ожидается небольшой дождь. В Малокурильском до плюс 10, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью и завтра утром ожидаются небольшие осадки при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов. Завтра днем 10 мая в областном центре погода ожидается без осадков. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
3: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
6: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное островное.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Здесь Антон Токарев, его работа «Седьмой лепесток». Ну что, дорогие, моя рабочая смена на сегодня подошла к своему завершению. Я благодарю вас, что мы вместе с вами были и утро, и немножечко дня. Обещаю, что 11 мая в понедельник мы с вами встретимся вновь с 10 до 15.00. Буду вместе с вами. Заканчивает этот час традиционно наш проект «Голоса Великой Победы». И, как и обещал, рассмотрим песню «Смуглянка» чуть подробнее. Илья Обломов, всем счастливо, пока.
1: Они шли в бой под эти мелодии. Их пели в окопах и у костров. Сегодня эти песни звучат иначе, но сердце бьется так же сильно. «Голоса Великой Победы». Песни, которые живут. В эфире радио АСТВ.
2: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны. О песнях, посвященных нашей Великой Победе. Песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто эту победу нам добывал.

0: Многие считают, что песня «Смуглянка» появилась с выходом на экраны фильма «В бой идут одни старики» в 1974 году, а оказалось, что на тот момент ей уже было больше 30 лет. Будущий режиссер картины Леонид Быков впервые услышал ее еще 17-летним хлопцем на родном Донбассе от летчиков, возвращающихся с войны. Спустя годы он включил ее в свой фильм, и «Смуглянка» обрела невероятную популярность.
1: Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен.

0: был зеленый лист резной, влюбленный и смущенный пред тобой.
1: На самом деле «Смуглянка» была написана еще до начала войны. В 1940 году поэту Якову Шведову и композитору Анатолию Новикову политуправление Киевского военного округа заказало написать сюиту, посвященную бессарабским партизанам времен Гражданской войны. Среди семи песен сюиты была одна с особенным ритмом. Поэт Шведов для нее создал игривый текст в духе молдавского фольклора о девушке-смуглянке, ушедшей в партизаны. Однако именно игривость показалась заказчикам неуместной для столь героической темы, и «Смуглянку» из сюиты исключили. Авторам было жалко, что такая хорошая песня осталась неудел. Поэтому в 1942 году они, немного изменив текст и мотив, предложили «Смуглянку» оркестру Александрова. Однако и после этого ни записать, ни сыграть «Смуглянку» на радио так и не смогли. Во-первых, песню снова сочли слишком фривольной, а во-вторых, справедливо замечали, что никаких партизанских отрядов, состоящих из молдаван, не существует. И лишь 7 ноября 1944 года оркестр Александрова впервые исполнил «Смуглянку» на публике на праздничном концерте.

Затем песню начали играть и другие ансамбли, но только спустя 30 лет с легкой руки Леонида Быкова «Смуглянка» по-настоящему вошла в золотой фонд военных песен. Из современных исполнителей самая забойная версия прозвучала у молдавской группы «Сдоб-Шиздуб». И думаю, это не

Радио АСТВ. Первое обл... На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, на Сахалине погода преимущественно без осадков. В Ахе температура до 5 градусов тепла, в Тымовском – до 15, в Смирных – до 14 выше нулевой отметки, в Углегорске – до плюс 8 градусов. В Тамарине, Невельске и Хомске без осадков, здесь до 10 градусов тепла, в Чехове до плюс 9. В Северо-Курильске небольшие осадки при температуре до 5 выше нулевой отметки, в Курильске дождь и до 6 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью и завтра утром ожидаются небольшие осадки при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем 10 мая в областном центре погода ожидается без осадков при температуре от 12 до 14 выше нулевой отметки. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: А в Мили Джойс есть

0: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра на территории Сахалинской области погода ожидается преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском и Ногликах до 8 градусов тепла, в Поронайске, однако, возможен небольшой дождь и до 7 выше 0. В Красногорске до плюс 11. В Макарове до 7 выше нулевой отметки. В Долинске 10 мая преимущественно без осадков до плюс 10. В Охотском и Корсакове до 8 градусов тепла. В Аниве до плюс 14. В Малокурильском и Южно-Курильске ожидается небольшой дождь. В Малокурильском температура до 10 выше нулевой отметки. В Южно-Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске сегодня ночью и завтра утром ожидается небольшие осадки при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов. Днем 10 мая в областном центре ожидается погода без осадков при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
4: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны.
6: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
1: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны. О песнях, посвященных нашей Великой Победе. Песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто

0: Во многом мы знаем о войне благодаря фронтовым корреспондентам. Мы видим войну именно их глазами. Военкоры не стреляли из пулеметов и не бросали гранат, но находились на передовой вместе с солдатами и офицерами. Их оружием были камера, фотоаппарат, блокнот и ручка.
1: Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше.

0: наши покочуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте пятый год.
1: Писатель Константин Симонов прошел всю войну корреспондентом газеты «Красная звезда», побывав на всех фронтах. Зимой 43-го, во время долгой и тяжелой поездки из Краснодара в Ростов-на-Дону, он написал особое стихотворение, которое потом стало известной песней о военкорах. Симонов ничего не записывал и текст сочинял в голове, и все время бормотал его под нос. Когда он прибыл в корпункт Красной Звезды Южного фронта, к нему подошел врач и назойливо интересовался его здоровьем. Как потом выяснилось, водитель, который вез писателя, явился в санчасть с сообщением, что с ним ехал сумасшедший подполковник, который двое суток подряд все время разговаривал сам с собой.
0: Но мы скажем тем, кто упрекнет, с нашей покупки.

0: Мы не терялись никогда.
1: Вечером того же дня Симонов во время дружеского застолья спел свои стихи вместе с коллегами. Пели они на мотив Мурки, а саму песню прозвали «Корреспондентская застольная». Некоторые строки в ней были довольно жесткими. «Помянуть нам впору мертвых репортеров. Стал могилой Киев, Ин и Крым». В том же 43-м году композитор Матвей Блантер написал джазовую версию песни, а первую запись Леонид Утесов сделал в феврале 45-го.

0: Но тут вмешалась цензура. Текст решили почистить от грубостей. Полностью был убран куплет про погибших репортеров, а строчку «От ветров и водки хрипли наши глотки» заменили на «От ветров и стужи петь мы стали хуже».
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и

0: богем зашагавших под огнем.
1: Уже после войны Симонов решил вернуть на сцену первоначальный текст песни. С тех пор песню исполняют в двух вариантах. Вот только куплет про погибших репортеров так и не вернулся. Максим Леонидов в начале 2000-х выпустил альбом «Давай закурим», в который включил корреспондентскую застольную в первоначальном варианте.
0: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь.

мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.

0: Великой Победы. Песни, которые живут.
1: На Сахалине и Курилах 16:00.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио в этот совершенно особенный день для каждого человека. 9 мая на календаре. Всех поздравляю с Днем Победы, великий праздник. Мы с вами храним память у себя в сердцах, в душах, проносим ее сквозь годы. Каждое поколение проносит эту память в светлое будущее. И мы с вами, конечно же, идем только вперед. Сегодня сохраняем эту память, сохраняем эту гордость поколений и, конечно же, греем счастье внутри. Прямо сейчас послушаем эту песню от «Елки» в нашем эфире Первого областного. Так что греем счастье внутри с улыбкой, двигаемся только вперед. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Очень такая патриотичная атмосфера царит сегодня у нас в эфире. О'Нил с треком «Улетай», современное прочтение этого хита бессмертного, дорогие друзья. Думаю, многие его знают, подпевают. А далее наш эфир продолжит не менее известная композиция в проекте «Голоса Великой Победы». Владимир Высоцкий с песней «Мы вращаем землю». Делайте погромче.
1: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
2: Мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы

здесь никто не нашел. Даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым, ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет? Где настигнет

0: Какое удовольствие в эфире Первого областного слышать эти песни, которые многим знакомы с детства, слова которых давно уже вшиты на подкорке. Я думаю, дорогие друзья, вы со мной здесь солидарны. Владимир Высоцкий, мы вращаем в землю в эфире Первого областного. И традиционно далее по нашей традиции у нас в эфире прозвучит информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Ахе погода без осадков, до 5 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 15 и также погода без осадков. Смирных осадков также не предвидится, здесь плюс 14. В Углегорске также без осадков и 8 градусов тепла на термометрах. В Тамари, Невельске, а также в Хомске осадков не будет, плюс 10 градусов. В Чехове чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и также погода без осадков. В Северо-Курильске временами дождь, 5 градусов выше нуля. В Курильске также ожидается дождливая погода и плюс 6 на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут незначительные осадки от 2 до 4 градусов тепла. Днем от плюс 12 до плюс 14 и погода без осадков. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22 канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 8 по 11 мая. Мороженое «Бенгре», «Милона», «Дыня клубника» 64,95. Кукуруза «Початок» 95,95 за одну штуку.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На что-то нам там мод намекает, а я считаю своим долгом намекнуть вам, дорогие друзья, что, кажется, солнышко наконец-то решило нас порадовать, а значит, это замечательный повод для того, чтобы отправиться на прогулку в этот чудесный праздничный день. Уверена, что сегодня вы обязательно застанете какое-нибудь торжественное мероприятие, какой-нибудь концерт. Сегодня везде по городу не смолкает музыка патриотическая военных лет и, конечно же, дарит нам праздничное настроение. Так что, друзья, если вы сегодня откладывали весь день какой-то поход на прогулку, может быть, в парк или на площадь, возможно, прямо сейчас самое время быстренько собраться, и пока солнце радует нас своим светом, теплом уж, извините, не поворачивается язык сказать сегодня, отправиться на прогулку. Все-таки, конечно, погода сегодня такая довольно суровая, поэтому, друзья, одевайтесь обязательно потеплее, если вы куда-то собираетесь. Ветер пронизывающий, весна, как известно, на Сахалине такая дама довольно коварная, и сегодня она вот во всей своей красе предстает, так что пока солнышко у нас выглянуло, обязательно отправляйтесь подышать свежим воздухом, насладиться этим прекрасным днем. 9 мая на календаре, и сегодня, конечно же, атмосфера в воздухе совершенно особенная, и нужно ей наслаждаться. Мы же с вами продолжаем наш музыкальный плейлист, двигаемся только вперед, оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: 16:40 на Сахалине и Курилах. Самое время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах без осадков, здесь до 8 градусов тепла. В Поронайске временами небольшой дождь и до 7 градусов. Со знаком плюс. В Красногорске потеплее до плюс 11, осадков не предвидится. Осадков также не будет и в Макарове, и здесь до 7 градусов выше нуля. В Долинске до плюс 10, преимущественно погода без осадков. В Охотском и в Корсакове синоптики осадков также не обещают, 8 градусов тепла за окном. В Аниве температура воздуха прогреется до плюс 14, осадков не обещают. В Малокурильском пройдет небольшой дождь и 10 градусов выше нуля. В Южно-Курильске также временами осадки и до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки от 2 до 4 градусов тепла, днем без осадков от 12 до 14 со знаком плюс. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
3: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, межкомнатные двери и входные. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на железнодорожной 166Б. Телефон 25-00-73.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Дорогие друзья, сегодня совершенно определенно особенный день в нашем календаре. 9 мая, День Победы. Еще раз хочется всех вас от души поздравить. И, конечно, в такой особенный день в нашем плейлисте появляются и особенные песни. Продолжает наш плейлист проект «Голоса Великой Победы».
1: 80 лет назад эти песни спасали. Сегодня они рассказывают. «Голоса Великой Победы» в эфире радио АСТВ. Песни, которые живут.
2: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны. О песнях, посвященных нашей Великой Победе. О песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто эту победу нам добывал.

0: высоте.
1: Песня «На безымянной высоте» написана на реальных событиях. За ней стоит подвиг и жизни наших солдат. Высота действительно была безымянной, а вот поселок имя имеет. Он называется Рубежанка. Это в Калмыкии.

В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года группа взвода младшего лейтенанта Евгения Порошина из 18 бойцов, в которой почти все были сибиряками, захватили безымянную высоту под номером 224/1. Дальше события разворачивались трагически. Группа была отрезана от основных сил дивизии. 18 наших бойцов приняли бой более чем против 200 немцев. И больше 8 часов отбивали яростные атаки. Из 18 выжили двое.

0: Через несколько месяцев после боя на этой высоте военкор Николай Чайка, который был сразу же на месте того боя, рассказал о подвиге сибиряков своему товарищу, поэту Михаилу Матусовскому. Спустя 20 лет режиссер Владимир Басов снимал фильм о войне под названием «Тишина» и попросил Матусовского написать слова песни для киноленты. Поэт вспомнил давний рассказ о подвиге 18 героев на безымянной высоте и довольно быстро воплотил его в стих. Музыку для песни написал композитор Вениамин Баснер. Первым исполнителем стал Лев Барашков, который записал песню для фильма.
1: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят.

0: высоте.
1: Надо признать, что Матусовский допустил одну неточность. В песне поется, что оставалось только трое из 18 ребят. Но, как показала история, в живых было все же два человека. Герасим Лапин и Константин Власов. Раненые и контуженные, они чудом спаслись и продолжили воевать до победы. 45 лет назад на высоте 224/1 был открыт мемориальный комплекс «Безымянная высота». На граните монумента начертаны имена 18 героев. А песня на безымянной высоте стала музыкальным памятником их подвигу. Многие артисты до сих пор считают за честь ее исполнить.

0: Великой Победы. Песни, которые живут.
1: На Сахалине и Курилах 5 часов вечера.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. 9 мая на календаре. Сегодня совершенно особенный день для всех нас. Не смолкает в городе целый день музыка. Поздравляем друг друга с этим важным праздником. И сегодня свои особо теплые, трепетные слова поздравления для всех нас подготовил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
2: Поздравления мэра города Южно-Сахалинска Сергея Александровича Надсадина.
3: Дорогие наши ветераны, уважаемые южно-сахалинцы, поздравляю вас с Днем Победы. В этот день сердце каждого из нас замирает от гордости и благодарности. Мы склоняем головы перед нашими героями. Они прошли через кровопролитные бои, огромные лишения. Миллионы судеб объединились в едином порыве победить любой ценой. Сражались не ради славы, чтобы мы жили в процветающей свободной стране. 9 мая – день подвига, который изменил ход мировой истории. День, когда наш народ упорством и несгибаемой волей победил врага. Мы помним, как выстоял блокадный Ленинград, Москва не отдала ни пяди земли, Сталинград стал символом стойкости, а Курская дуга – несокрушимости советского солдата. Победа ковалась всей страной, воинами на передовой, женщинами и детьми в полях и у станков. С годами ценность этого подвига только возрастает. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, низкий вам поклон. Вы одержали победу и восстановили страну. Память о вашем подвиге – нравственный ориентир для современных героев, которые проявляют стойкость и мужество в ходе специальной военной операции. Сегодня поддержка всей страны придает им сил и вселяет уверенность. Как и в годы Великой Отечественной войны, вера и терпение тех, кто ждет воинов дома, приближают победу. Дорогие горожане, пусть парад, Георгиевская лента, бессмертный полк и цветы у вечного огня навсегда остаются живым свидетельством благодарности и верности памяти героев. Пусть подвиг поколения победителей вдохновляет на добрые дела, развитие нашего города и страны. А в каждом доме царят благополучие и согласие. В сердцах живет гордость за наш народ и его великую победу. Мы помним, и эта память делает нас сильнее. С праздником! С Днем Победы!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты дай огня, я тебя теряю, дай огня. Ну дай обнять,

Такая романтичная композиция в эфире Первого областного. «Мир на двоих». Романтичная, но все-таки с таким напряженным немного настроением. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы если отношения в жизни и присутствовали, то они были только гармоничными, на доброй, позитивной ноте общения, чтобы там абсолютно не было вам чего делить. Дорогие друзья, вам всем хочется пожелать только гармонии в семейных отношениях, только прекрасной любви, светлых чувств. И если вторая половинка прямо сейчас сидит рядом с вами, не стесняйтесь напоминать о своих чувствах, говорите об этом как можно чаще. Поверьте, лишним это точно не будет. Мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Лени Кравец. Оставайтесь с нами.

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: «Три танкиста» — совершенно особенная композиция, в которой сочетается и трагизм, и при этом веселые ноты о том, что дружба даже в годы Великой Отечественной войны была, конечно же, незаменимым атрибутом нашей армии. И, наверное, во многом благодаря этой дружеской сплоченности мы сегодня отмечаем День Победы. Мы продолжим наш плейлист «Голоса Великой Победы» уже в конце этого часа. Также зазвучит еще одна композиция, поэтому никуда не переключайтесь, чтобы ничего не пропустить. А прямо сейчас традиционный выпуск прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая. В Ахе погода без осадков – плюс 5 градусов. В Тымовском температура воздуха прогреется до плюс 15, и осадков также не предвидится. В Смирных также осадков не обещают, здесь до плюс 14, чуть прохладнее будет в Углегорске, здесь до плюс 8, и также погода без осадков. В Тамари, Невельске и Хомске осадков не обещают, здесь до плюс 10 градусов, в Чехове до 9 градусов со знаком плюс, и также погода без осадков. В Северо-Курильске синоптики обещают незначительные осадки до плюс 5, в Курильске плюс 6, и временами пройдет дождь. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью незначительные осадки, температура воздуха от плюс 2 до плюс 4, днем без осадков 12-14 градусов тепла. Ветер северный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Потрясающий зажигательный трек от Марка Ронсона и Бруно Марса. Дорогие друзья, если вам захотелось танцевать, обязательно это делайте. Ни в чем себе не отказывайте. Я вот, сидя в студии, сделала погромче этот трек. С удовольствием покивала головой в такт, подвигала немного руками-ногами. Так что немножко можно зачесть это за какой-то танец. Особенный сегодня день, особенное сегодня настроение. Думаю, что и у вас тоже определенно 9 мая – это дата праздничная, которая настраивает на определенное настроение. И, конечно же, сегодня стоит вспомнить подвиг тех поколений, которые прошли Великую Отечественную войну, вспомнить, поблагодарить. И с этой благодарностью сегодня особенно сильно радоваться тому дню, который у нас есть, тому солнцу, которое светит над нашими головами. И следующий трек у нас в эфире – «Братья Гримм», «Кустурица». Определенно поднимает настроение. Делайте погромче. Если хочется танцевать, танцуйте. Если хочется петь, то непременно подпевайте.

0: Это самое лучшее время для того, чтобы ознакомиться с выпуском прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах без осадков, до 8 градусов тепла. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 7 и временами пройдет небольшой дождь. В Красногорске осадков не обещают, до плюс 11 на термометрах. В Макарове также без осадков и плюс 7 градусов. В Долинске преимущественно погода без осадков, 10 градусов со знаком плюс. В Охотском и в Корсакове температура воздуха до плюс 8 и погода без осадков. Осадков не предвидится также и в Аниве, здесь до 14 градусов тепла. В Малокурильском пройдет небольшой дождь и до 10 градусов со знаком плюс на термометрах. В Южно-Курильске до плюс 9 и также временами ожидается осадки. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки, температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем погода без осадков, плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66. Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Они прошли сквозь огонь, чтобы дойти до нас. История их создания, первые исполнители и неожиданные каверы и их вечная память. Голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут. Эти строки, словно эхо войны, доносятся к нам сквозь десятилетия. Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Голоса Великой Победы. Песни, которые живут». И сегодня я расскажу вам о легендарной композиции, ставшей символом мужества и единства. «Нам нужна одна победа».
3: За ценой не постоим, нас ждем.
2: Все началось в 1969 году, когда режиссер Андрей Смирнов задумал фильм «Белорусский вокзал». История о встрече фронтовых друзей спустя 25 лет. По сценарию им была нужна песня, которая стала бы окопной правдой, пронзающей сердца. Но ни один из вариантов не подходил. Тогда Смирнов обратился к Булату Акуджаве, ветерану войны, чьи стихи дышали фронтовой памятью. Поэт долго отказывался, но после просмотра отснятых кадров, где герои, как и он сам, вспоминали боевое братство, взялся за перо. Первые строки давались мучительно, но потом слова полились рекой. Так родился 10-й наш десантный батальон.
3: И значит,

0: стоим.
1: Интересно, что Акуджава не считал себя композитором. Он наигрывал мелодию одним пальцем на рояле, смущаясь перед композитором Альфредом Шнитке. Однако именно Шнитке, создавший оркестровую аранжировку, настоял автор музыки Акуджава. А в финале фильма марш звучит уже без слов, сопровождая кадры победного мая 1945-го.
2: Курская орла, война нас довела до самых вражеских.

0: стоим.
1: В 1969 году, когда режиссер Андрей Смирнов приступил к съемкам фильма «Белорусский вокзал» по сценарию Вадима Трунина. Кстати, интересно, что в этой картине, посвященной военной тематике, нет ни одного фронтового кадра времен Великой Отечественной войны. Напомню, сюжет рассказывает о встрече четырех однополчан спустя 25 лет после войны в день похоронных боевого командира. Кульминацией фильма должна была стать сцена, когда герои приходят в гости к медсестре Рае, служившей с ними в батальоне. В теплой обстановке, поминая ушедшего товарища и былые сражения, они просят ее спеть их любимую фронтовую песню. Затем песня перешагнула экраны, ее подхватили самые разные голоса, например, певица Алсу придала композиции лиричность, аккомпанируя на фортепиано.

0: нее.
1: Кстати, сцену с песней переснимали 12 раз, так как режиссеру нужно было, чтобы в кадре плакали только мужчины. Но Нина Ургант не могла сдержать слез. После выхода фильма песня выходила на ее пластинках под разными названиями. И зная войну не понаслышке, Акуджава написал много песен о войне, наполненных скорбью, грустью, но он не подозревал, какая славная судьба ждет песню, написанную для белорусского вокзала. Она, кстати, стала гимном десантных войск.
2: Одна на всех мы за ценой не постоим.
1: И тем интереснее вариант, который исполнил солнечный бард Эдуард Хиль. Он удивил глубиной трактовки и напомнил, что даже в войне есть место свету.
3: И все ж бессилено, сомненье прочь

0: славный батальон.
1: В любом исполнении эта песня вызывает у слушателей сильные эмоции, это неспроста. Ведь какие крепкие нити связали таких разных, на первый взгляд, главных героев фильма «Белорусский вокзал». Их объединяет крепкая солдатская дружба, сложившаяся во время страшной войны, через которую они вместе прошли, преодолевая все трудности. Уже в первых строках композиции поэт в красках рисует страшную картину боевых действий. Выжженная земля, на которой не растут деревья и, естественно, не поют птицы. Слова «от Курска» и «орла» уточняют место описываемых событий, то есть повествование идет о великом сражении на Курской дуге летом 1943 года. Это была страшная битва. В адском огне, который смешалось все, и грозная танковая техника, и люди. Тому подтверждение строки поэта о том, что горит и кружится планета. Какова цена человеческой жизни в тот переломный момент Великой Отечественной войны, никто даже и не задумывался. Советские солдаты сражались с фашистскими оккупантами с безграничным героизмом, не щадя себя и не боясь свою жизнь отдать за Родину. Они плечом к плечу, словно вросшие в землю, стояли насмерть. Их ждал огонь смертельный. Но постоянно повторяющиеся в конце каждого куплета слова «И значит, нам нужна одна победа» говорят о непоколебимости и стойкости защитников Родины. Кстати, исполнитель Валерий Кипелов в рок-обработке этой песни усилил драматизм, словно оживив тот самый огонь смертельный.
2: От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот.

0: Друзья, наша программа посвящена 80-летию Великой Победы. И пусть эти строки «Одна на всех, мы за ценой не постоим» напоминают нам о силе духа, скрепленной кровью и братством. Примите самые искренние поздравления с этим великим праздником. Пусть мир и согласие царят в ваших домах, а память о героях живет в наших сердцах. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. С Днем Победы!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю тут.

0: Великой Победы. Песни, которые живут.
1: На Сахалине и Курилах 6 часов вечера.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем добрый вечер. 18 часов и 3 минуты, время Сахалинское. Потихонечку вечер спускается на города Сахалинской области, а это означает, что наступает время для самых теплых и самых долгожданных встреч с друзьями, с близкими, которые, может быть, мы откладывали в силу загруженности в будние дни. Так что, друзья, если у вас сегодня такие встречи запланированы, я за вас очень-очень рада. Желаю, чтобы ваш вечер был наполнен только теплыми, радостными моментами и, конечно же, самыми приятными событиями. Ну, а если такие встречи еще не запланированы, может быть, вот сегодня тот самый повод для того, чтобы напомнить о себе, чтобы позвонить тем, по кому вы уже успели соскучиться, с кем давно не виделись. А к тому же солнце решило нас порадовать своим теплом, и почему бы сегодня просто так спонтанно не встретиться с кем-то дорогим сердцу и не провести время просто прекрасно вместе за теплыми душевными разговорами. В общем, дорогие друзья, продолжаем наслаждаться майскими праздниками. 9 мая на календаре. Всех от души поздравляю с Днем Победы и желаю сегодня просто потрясающего настроения. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Для вас продолжаем лучший музыкальный плейлист. 18:09 время Сахалинское, а в Москве тем временем уже 10:00 утра. И прямо сейчас в Москве на Красной площади начинается парад Победы. Невероятная красота. Я тут краем глаза смотрю первые фотоотчеты, которые появляются в сети. Друзья, если вы тоже любите смотреть на этот парад, прямо сейчас можете подключиться к прямой трансляции, которая ежегодно идет, невероятное качество, поэтому с удовольствием бы посмотрела сейчас вместе с вами. А я сегодня с утра, похвастаюсь немного вам, побывала на нашем Сахалинском параде Победы, тоже невероятная красота, получила большое удовольствие, несмотря на то, что погода сегодня с утра нас совсем не радовала, да, было холодно, но это того стоило определенно. Каждый год парад Победы посещаем обязательно. Сегодня солнце с утра не радовало, зато вот прямо сейчас оно выглянуло, и уже, конечно, хочется и улыбаться, и прогуляться, и думаю, что у вас тоже настроение поднимается. Мы продолжим вас заряжать на позитивную волну и, конечно же, заряжать лучшими музыкальными подборками. А дальше в самое сердечко к нам попадет Сергей Лазарев, Айла Хамай и многие другие. Так что оставайтесь с нами и делайте погромче ваше любимое радио СТВ. Не при...

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: Конечно, легендарная песня «Катюша», знают ее наверняка все наизусть, и слова, которые вшиты в нашу память, вшиты в память поколений. «Катюша» является одним из самых узнаваемых символов победы Великой Отечественной войны, и именно в честь этой песни были названы различные артиллерийские оружия, которые применялись и применяются до сих пор. Конечно, продолжим нашу рубрику «Голоса Великой Победы» уже в конце этого часа. Сегодня вспоминаем самые любимые, самые памятные песни, которые ассоциируются у всех нас с Родиной и с Великой Победой. Ну а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая. В Ахе без осадков до 5 градусов тепла. В Тымовском до плюс 15, осадков также не предвидится. В Смирных до плюс 14. И также погода без осадков. В Углегорске синоптики также обещают хорошую погоду без осадков и 8 градусов выше нуля. В Тамаре и Невельске, а также в Хомске осадков также не ожидается. 10 градусов со знаком «плюс» за окном. В Чехове чуть прохладнее, здесь плюс 9, и также осадков не ожидается. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 5. В Курильске ожидается дождливая погода и плюс 6 за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки. Осадки от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков 12-14 градусов со знаком «плюс». Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: А в Мили Джойс есть

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Дорогие друзья, всем еще раз добрый вечер. Продолжаем наши майские выходные, наш прямой эфир майского выходного дня, 9 мая на календаре. И, конечно, выходные дни, тем более такие пролонгированные, это замечательный повод для того, чтобы вспомнить о любимом хобби. И, друзья, если вы обожаете собирать конструкторы Лего, например, у меня есть для вас очень радостные новости, ведь компания поменяла возрастную маркировку на своих конструкторах. Раньше было от 4 до 99 лет, а теперь от 4 до 100 еще и с плюсом. А сделали это в честь юбилея Дэвида Аттенбора, легендарному натуралисту, создателю документальных фильмов о природе исполнилось 100 лет. А об этом компания сообщила и, собственно, поменяла маркировку. И теперь все, кому немножечко за 99, тоже могут легально собирать конструктор. По-моему, просто потрясающая новость. К тому же, на самом деле, для людей в возрасте очень полезное занятие, которое позволяет напомнить рукам о мелкой моторике, образовывать новые нейронные связи. Ну, в общем, одна только польза от такого занятия. И, собственно, по-моему, эта новость показывает в очередной раз, что некоторым вещам покорны все возрасты, как и конструктору в том числе. Будет интересно собирать как маленьким детям, так и взрослым людям. В общем, друзья, если любите конструкторы, эта новость определенно для вас. А мы же с вами двигаемся далее, продолжаем наш музыкальный плейлист. Дальше в эфире у нас появится Айс Гергерт и Зиверт, Лана Дель Рей. В общем, потрясающие музыкальные композиции. Оставайтесь с нами и делайте определенно погромче.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Пока Лана Дель Рей ловит какую-то летнюю грустинку, мы с вами грустить определенно не будем. Будем радоваться тому, что наконец-то выглянуло солнце и прекрасной майской погоде. И будем надеяться, что она будет нас с вами радовать и дальше. Прямо сейчас выпуск прогноза погоды. Об этом и узнаем. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода без осадков, до 8 градусов тепла. Чуть прохладнее в Поронайске, здесь плюс 7 и временами возможен небольшой дождь. В Красногорске без осадков, 11 градусов со знаком плюс, в Макарове плюс 7 и также осадков не предвидится. В Долинске преимущественно погода без осадков, до 10 градусов выше нуля. В Охотском и в Корсакове также осадков не ожидается и до 8.

0: 7 градусов со знаком плюс. В Аниве также погода без осадков, до 14 градусов выше нуля. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, но плюс 10 на термометрах. В Южно-Курильске также временами дождливо и до 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки, температура воздуха от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков от 12 до 14 градусов выше нуля. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Романтик Ваня Дмитриенко в эфире Первого областного радио. Дорогие друзья, я же хочу вновь обратить наше внимание на то, что сегодня день совершенно особенный для всех нас. Весь день в городе абсолютно особенная атмосфера, не смолкают песни военных лет, все нарядные, красивые, с георгиевскими лентами. Друзья, прекрасный праздник, с которым всех хочется от души поздравить. Поздравляем всех с Днем Великой Победы. И сегодня эти голоса этой Великой Победы звучат и в нашем эфире Первого областного радио. Оставайтесь с нами.
1: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
2: На позиции девушка.
3: Добрый день, добро пожаловать в нашу программу «Голоса Великой Победы. Песни, которые живут». Сегодня мы отдадим дань памяти и восхищения одной из самых пронзительных и любимых песен военных лет. Об огоньке, согревавшем сердца солдат на передовой, дарившем надежду в тылу и ставшем символом веры в светлое будущее.

История «Огонька» берет свое начало в суровом 1943 году. В то время на фронте остро ощущалась потребность в песнях, которые бы вселяли оптимизм и веру. Поэт Михаил Исаковский, уже известный своими проникновенными стихами, получил задание написать текст, который бы затрагивал самые сокровенные чувства солдат, его тоску по дому и близким. Исаковский вспоминал, что образ огонька возник у него внезапно, как вспышка света в кромешной тьме. Он увидел в этом маленьком символе домашнего очага огромную силу, способную преодолеть любые трудности.

Музыку к стихам написал композитор Матвей Блантер. Мелодия получилась на редкость задушевной, лиричной. Простота и искренность мелодии в сочетании с глубоким смыслом текста сделали «Огонек» невероятно популярным. Вскоре песню запела вся страна. Солдаты, медсестры, рабочие на заводах – каждый находил в ней что-то личное и важное. Среди самых известных исполнителей можно назвать Георга Отца, Людмилу Зыкину, Иосифа Кобзона. Каждый из них подарил «Огоньку» новую жизнь, подтверждая его вневременную ценность. Песня была переведена на многие языки мира и стала символом русской души, ее способности к состраданию и вере в лучшее. Интересно, что «Огонек» до сих пор вдохновляет современных музыкантов. Существует множество кавер-версий этой песни, выполненных в самых разных стилях.

Огонек по-прежнему актуален и востребован. Он продолжает согревать наши сердца, напоминая о тех страшных годах и великом подвиге нашего народа –

А знаете, что самое удивительное? Каждая новая интерпретация, каждый новый кавер подчеркивает изначальную силу и красоту песни, доказывая, что настоящие произведения искусства живут вечно. Наша программа «Голоса Великой Победы» посвящена 80-летию Великой Победы. Примите наши самые искренние поздравления с этим священным праздником. Пусть свет памяти о героях Великой Отечественной войны всегда горит в наших сердцах, как тот самый огонек, согревая нас в трудные времена и напоминая о том, что мы – потомки победителей. Пусть в каждом доме царит мир, согласие, пусть никогда не повторится ужас войны. И пусть песня «Огонек» всегда прозвучит в сердцах, напоминая о любви, надежде и вере в светлое будущее. С юбилеем Великой Победы!

0: Великой Победы. Песни, которые живут.
1: На Сахалине и Курилах 7 часов вечера.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Памяти павших в борьбе против фашизма.

вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, рада всех приветствовать в эфире Первого областного радио. 19 часов и 8 минут, время Сахалинское, 9 мая на календаре. Совершенно особенная дата, которая отзывается с особенными чувствами у каждого человека в сердце. Уверена, дорогие друзья, что и для вас сегодняшняя дата имеет очень большое значение. Она становится таким важным напоминанием о том, что человеческая жизнь, она хрупка, она неповторима, и ни в коем случае нельзя забывать о том, что наша жизнь имеет огромную-огромную ценность, и, конечно же, каждый день стоит проживать неповторимо, незабываемо, радоваться тому, что наконец-то выглянуло солнце, радоваться его лучам и вообще всему происходящему вокруг нас. Дорогие друзья, поздравляем от всей души вас с этим великим праздником, с Днем Великой Победы. И, конечно же, желаем вам просто потрясающего настроения сегодня и вообще в эти майские выходные. Желаем провести вам их максимально продуктивно, позитивно, встретиться со всеми своими родными и близкими людьми, по кому соскучились. В общем, оставайтесь с нами, двигаемся с вами только вперед и продолжаем наш музыкальный плейлист на волнах Первого областного радио.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза, про тебя.

0: Потрясающая и одна из самых популярных, трогательных песен Великой Отечественной войны, которая была написана в 1941 году. Стихи поэта Алексея Суркова вообще изначально были личным письмом, стихотворением жене, но превратились в гимн фронтовой любви и надежды. Я считаю, что это просто потрясающая история, которая не может не трогать своими глубокими чувствами. Конечно, меня лично трогает до глубины души. Одна из любимых песен военных лет. Обязательно вспомним и другие песни в нашем проекте «Голоса Великой Победы». Вернемся к нему в конце этого часа. А прямо сейчас для вас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Ахе без осадков до 5 градусов тепла, в Тымовском до плюс 15 и также погода без осадков. Осадков не ожидается также и в Смирных, здесь до плюс 14, чуть прохладнее будет в Углегорске, здесь до плюс 8 и также погода без осадков. В Тамари-Невельске, а также в Хомске осадков тоже не ожидается, здесь до плюс 10 градусов. В Чехове столбик термометра поднимется до плюс 9 и погода также без осадков. В Северо-Курильске ожидаются незначительные осадки, 5 градусов тепла. В Курильске ожидается также дождливая погода и 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет незначительные осадки, от 2 до 4 градусов тепла. Днем погода без осадков, от плюс 12 до плюс 14. Ветер северный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Ведь тебе дико мне так.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300 139.

0: автозавод.
1: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

с любовной драмой от Анны Асти разобрались, пора с ней заканчивать, и перейдем к более доброй и благополучной истории любви, которая напоминает кадры с какого-то романтического кино. А сегодня парад в Благовещенске стал площадкой для предложения руки и сердца. Один из курсантов, который участвовал в параде, попросил свою возлюбленную стать его женой. Друзья, ну вот это настоящий поступок настоящего романтика, кажется, не перевелись они еще, а хочется в это очень верить, и такие поступки прямое тому доказательство, за пару очень-очень рады. Вот это я понимаю, сделал предложение, так что теперь вся страна знает об этом поступке.

0: потрясающая композиция от Хойзер, Take Me to Church, просто легендарная, сидела, подпевала, признаюсь вам честно, потому что знаю эту песню очень хорошо, и, друзья, если у вас тоже возникает желание подпевать, не стесняйтесь, делайте погромче, где бы вы ни находились, за рулем или, может быть, дома, обязательно ни в чем себе не отказывайте, особенно в таких прекрасных порывах. А мы продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, сразу после информации о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода без осадков, 8 градусов тепла, в Поронайске временами небольшой дождь и до плюс 7. А в Красногорске осадков не предвидится, здесь до плюс 11, в Макарове плюс 7, и также осадков не ожидается. В Долинске преимущественно погода также без осадков, 10 градусов тепла, в Охотском и Корсакове осадков также не ожидается и 8 градусов выше нуля. В Аниве потеплеет до плюс 14, осадков не будет. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 10, в Южно-Курильске плюс 9 и также временами осадки. В Южно-Сахалинске ночью пройдет небольшой дождь от 2 до 4 градусов тепла, днем погода без осадков от 12 до 14 со знаком плюс. А ветер северный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: «Легенда» на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Дорогие друзья, всех еще раз приветствую в эфире Первого областного радио. Желаю прекрасного вечера. Сегодня 9 мая. Поздравляем всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня наш эфир совершенно необычный. Под стать сегодняшнему празднику. В нем звучат песни военных лет и голоса Великой Победы. Продолжаем наш одноименный проект «Голоса Великой Победы». Оставайтесь с нами и делайте погромче.
1: Они прошли сквозь огонь, чтобы дойти до нас. История их создания, первые исполнители и неожиданные каверы, и их вечная память. Голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

Песня, подобная этой, вряд ли когда-либо будет написана. Ни одна из композиций Великой Отечественной войны не звучала столь мощно и вдохновенно, как знаменитая «Священная война». Песня, в которой ярость благородная, а война священная, стала главной в первые годы тяжелых сражений и сумела поднять всю страну на борьбу с врагом. Мощь композиции до сих пор вдохновляет современных исполнителей, и свидетельство этому – недавняя версия от группы «Наши».

Главный гимн Великой Отечественной родился и пошел в народ с потрясающей скоростью. Уже 23 июня 1941 года Василий Лебедев-Кумач написал стихотворение «Священная война». Наброски этого произведения появились еще до войны под впечатлением от бомбардировок Испании и Польши. Когда же беда обрушилась на родную страну, Лебедев-Кумач доработал текст. Уже на следующий день стихотворение появилось в двух газетах «Красной звезде» и «Известиях».

Его увидел композитор Александр Александров, который в тот же день написал свою гениальную музыку. За день его ансамбль разучил песню по словам и нотам, написанной мелом на доске. Времени печатать их не было. Уже 26 июня на Белорусском вокзале группа краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски впервые исполнила эту песню перед бойцами, которые уходили на фронт. В тот день она прозвучала 5 раз подряд.

Однако затем «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагическое звучание. И только с 15 октября, когда немцы захватили уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио. Каждое утро после боя кремлевских курантов. И стала могучим оружием в борьбе против захватчиков.

0: До великой победы. Песни, которые...
1: На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
0: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем добрый вечер. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио, кто к нам только присоединился, и всем, кто с нами уже давно, тем более очень рады. Продолжаем согревать вас самой теплой музыкальной подборкой этим вечером. Потихонечку он уже спускается на города Сахалинской области. Хочется пожелать вам незабываемого времяпрепровождения. Сегодня мы продолжаем майские праздники. Сегодня 9 мая на календаре. Я уверен, что сегодня вечером многие из вас посетят разнообразные праздничные концерты, праздничные мероприятия, которые сегодня не смолкают в городах Сахалинской области и по всей нашей стране. Друзья, продолжаем наш музыкальный плейлист, двигаемся с вами только вперед и, конечно же, продолжаем заряжаться позитивом в эфире Первого областного радио.

0: All Eyes on Me в эфире Первого областного. Совершенно легендарная композиция, которая занимает особенные места в сердечках многих наших радиослушателей, я в этом уверена. Ну а далее в эфире Первого областного появится совсем свежая композиция «Кавалерия» от проекта «Баиндия», которая вышла буквально 29 апреля 2026 года. Вот представляете, там полторы недели назад и уже к нам в эфир прямиком попала. Текст о личных переживаниях, о невозможности скрыть чувства. Ну, в общем, сплошная романтика. Долго говорить, рассказывать не буду. Давайте лучше послушаем этот свежий трек в эфире Первого областного. Делаем погромче.
1: Ничего

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: Да, дорогие друзья, эти дороги, о которых поет Владимир Трошин, позабыть никак нельзя, и вспоминаем мы о них с вами каждый год и не один раз в год, когда проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Песня «Эх, дороги» изначально была написана для того, чтобы исполнить ее под кадры уходящего поезда. Песня «Воспоминания о фронтовой дружбе, потерь». И, конечно, в этой песне, как и во многих других военных композициях, сочетается и радость от Дня Победы, который так долго ждали все солдаты, все те, кто воевал в Великой Отечественной войне. И, конечно же, в этих строках сочетается и горечь о том, о тех, кто погиб, по тех, кто навсегда остался на фронте. Мы обязательно продолжим слушать голоса Великой Победы, услышим их еще раз обязательно в конце этого часа, продолжим этот проект. Ну а прямо сейчас традиционная рубрика «Выпуск прогноза погоды». По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода без осадков, здесь до плюс 8 градусов. В Ахе осадков также не предвидится, 5 градусов со знаком плюс на термометре. В Тымовском осадков также не ожидается, здесь температура воздуха поднимется до плюс 15, в Смирных будет чуть прохладнее, 14 градусов выше нуля. А в Углегорске осадков также не будет, 8 градусов со знаком плюс, в Тамари-Невельске, а также в Омске погода без осадков, синоптики обещают до плюс 10. В Чехове плюс 9, осадков также не ожидается. В Северо-Курильске пройдут небольшие дожди, до 5 градусов тепла. В Курильске плюс 6 и также временами дождливо. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью небольшие осадки от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков, 12-14 градусов тепла. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу. Только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

Ну, если тонуть, то, наверное, лучше все-таки делать это вместе. И, конечно же, тонуть только в любви, только во взаимных чувствах. Дорогие друзья, желаю вам всего самого лучшего. И, конечно же, чтобы отношения были только искренними, только взаимными, наполненными самыми светлыми чувствами. Ну, а мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире появится Лена Темникова с треком «Импульсы», «Свят», «Не отпуская» и много всего другого очень интересного. Также совсем скоро узнаем, какая погода ожидает нас с вами завтра. Так что не переключайтесь, будет много всего интересного. И, конечно же, самая лучшая музыкальная подборка на волнах Первого областного радио.

знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Ой, друзья, надеюсь, что больше белым снегом у нас ничего не заметет в Сахалинской области, так что будем с вами активно согреваться с помощью позитивного настроения и, конечно же, с помощью лучшей музыкальной подборки, которую мы с вами продолжим совсем скоро, сразу после информации о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода без осадков, до 8 градусов тепла. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 7, и временами пройдет небольшой дождь. В Красногорске без осадков, до 11 градусов со знаком плюс, плюс 7 будет в Макарове, и также погода без осадков. В Долинске преимущественно осадков не ожидается, 10 градусов тепла. В Охотском и в Корсакове плюс 8, и также осадков не будет. В Ниве тоже погода без осадков, здесь потеплеет до плюс 14, в Малокурильском пройдет небольшой дождь, плюс 10 на термометрах, в Южно-Курильске до плюс 9 и также временами дождливо. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки, температура воздуха плюс 2, плюс 4, днем погода без осадков от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Ветер северный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию.

0: транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
1: Реклама.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» акция выходного дня. С 8 по 11 мая квас «Корсаковский окрошечный» 139,95 за 1,5 литра. Манго «Тайский» мякоть 549,95 за 1 килограмм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ.

0: Дорогие друзья, на этом мое эфирное время подходит к своему логическому завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Спасибо вам за этот вечер, было очень душевно, очень тепло. Еще раз хочется от всей души поздравить всех наших радиослушателей с Днем Великой Победы. Дорогие друзья, сегодня мы вспоминаем подвиг советского народа и пронесем эту память еще много-много лет. Будем передавать ее следующим поколением. И далее в эфире Первого областного радио вновь прозвучат голоса Великой Победы и самая известная песня «Темная ночь». Не переключайтесь, сделайте погромче.
1: Их писали под свист пуль, их пели, когда не оставалось слов.

0: В эфире Радио АСТВ. Голоса Великой Победы. Песни, которые живут.
1: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны. О песнях, посвященных нашей Великой Победе. О песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто эту победу

0: между нами.
1: Эта песня со мной с 5 лет. Мой дед чаще других слушал ее на стареньком проигрывателе. Сидел, слушал и молча курил. А почему ты ее так часто слушаешь? Она хорошая. Она про войну и любовь. Дед, как и многие, кто прошел войну, много не разговаривал. Он был 27-го года рождения, но в 18 успел повоевать. Но ведь песни про войну должны быть боевыми, как 3 танкиста, удивлялся я. Война – дело невеселое. Дед был лаконичен и тянулся за еще одной папиросой Казбека. А потом я увидел фильм «Два бойца».
0: Чтоб со мной не случилось, смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи.
1: Песня «Темная ночь» специально создавалась для фильма «Два бойца», который появился в 43-м. Режиссеру Леониду Лукову нужно было снять сцену в землянке, где солдаты пишут письма родным, но получалось неубедительно. Тогда он обратился к композитору Никиту Богословскому с просьбой написать песню для этого эпизода. И так рассказал ее настроение, что маэстро сел за рояль и практически сразу предложил мелодию. Вызвали срочно поэта Владимира Агатова, он за пару часов написал стихи. Тут же среди ночи разбудили Марка Бернеса, и вскоре фонограмма песни была готова, а на следующий день эпизод был снят. По его сюжету лишь герой Марка Бернеса, одессит Аркадий Дзюбин, не пишет письмо, а исполняет песню, которая выражает чувства всех бойцов лучше всякого письма.

0: со мной ничего не случится.
1: Еще до выхода фильма в прокат о песне узнал Леонид Утесов и без разрешения авторов тут же включил ее в свой репертуар и в 43-м году, еще до выхода фильма на экраны, записал ее на пластинку.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер поет в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
1: Тем не менее, именно вариант Марка Бернеса отличается удивительной искренностью и проникновенностью и считается классическим. Артист записал 5 ее студийных вариантов. При производстве первого тиража пластинок женщина-техник, слушая песню, расплакалась и залила слезами матрицу будущего диска. Пришлось нарезать вторую. С тех пор записаны десятки вариантов «Темной ночи». Слушать будем Сергея Мазаева. Уверен, его версия моему деду понравилась бы.

Великой Победы. Песни, которые живут. Сахалинское время 9 часов вечера.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Ахе без осадков, до 5 градусов выше нуля. В Тымовском также осадков не предвидится, здесь до плюс 15. В Смирных 14 градусов со знаком плюс, также осадков не предвидится. В Углегорске синоптики также обещают погоду без осадков, 8 градусов со знаком плюс. В Тамари, Невельске, а также в Хомске осадков также не предвидится и 10 градусов выше нуля. В Чехове чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и также погода без осадков. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки и до 5 градусов выше нуля. В Курильске также ожидается дождливая погода и плюс 6 на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут незначительные осадки. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков, плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах осадков не предвидится, здесь до 8 градусов тепла. В Поронайске плюс 7 и временами пройдет небольшой дождь. В Красногорске осадков не предвидится, здесь до плюс 11 градусов, в Макарове чуть прохладнее, плюс 7 и также погода без осадков. В Долинске преимущественно осадков не будет, до 10 градусов тепла, в Охотском, а также в Корсакове осадков также не обещают и 8 градусов выше нуля. В Аниве потеплеет до плюс 14, осадков не обещают. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 10. В Южно-Курильске также временами дождливо и до плюс 9. В Южно-Сахалинске

0: Предстоящей ночью пройдут небольшие осадки от плюс 2 до плюс 4. Днем осадков не предвидится, плюс 12, плюс 14 на термометрах. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сокалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сокалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: освещается. Они пели их тогда, мы слушаем их сейчас. Песни, которые объединяют эпохи. В эфире радио АСТВ. Голоса Великой Победы. Песни, которые живут.
1: Здравствуйте! Это программа о песнях Великой Отечественной войны. О песнях, посвященных нашей Великой Победе. Песнях, в которых хранится вечный огонь в память о тех, кто эту победу нам добывал.
2: Туман, туман, седая пелена, и всего в двух шагах за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле

0: войны.
1: Туман не друг летчиков. Об этом природном явлении песня из кинофильма «Хроника пикирующего бомбардировщика», который вышел на экраны в 1967 году. Картина режиссера Наума Бирмана повествует о подвиге советских летчиков, которые на бомбардировщике обнаружили скрытую базу немецких «Фоки-Вульфов» и, успев передать командованию координаты аэродрома противника, приняли неравный бой с пятью вражескими истребителями.

0: случае войны. Туман.
1: Помимо блестящей работы съемочной группы и актеров, несомненным достоинством картины стали песни. Больше всего из них зрителям запомнилась композиция «Туман». Ее написали поэт Ким Рыжов и композитор Александр Колкер. В ней рассказывается о военных летчиках, которым густой туман не позволяет участвовать в боях. В фильме песню исполнил Станислав Пожлаков.
2: Туман, туман, слепая пелена, и всего

0: песню полюбили сразу же. Особой она стала для летчиков. Рассказывают, что на одном из концертов, когда композитор Александр Колкер за роялем исполнил песню «Туман», на сцену поднялся трижды герой Советского Союза летчик ас Иван Кожедуб и, сказав, что автор написал правдивую песню, снял со своей груди орден Красной Звезды и наградил композитора.
1: За туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели.
0: Удивительно, но поколению меломанов 90-х эта песня стала известна благодаря версии Егора Летова, которую лидер группы «Гражданская оборона» записал в рамках проекта «Коммунизм». У него песня «Туман» открывает альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Великой Победы. Песни, которые живут. На островах 22 часа. Радио АСТВ. Первое областное.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Ахе без осадков до 5 градусов выше нуля. В Тымовском также осадков не предвидится, здесь до плюс 15. В Смирных 14 градусов со знаком плюс, также осадков не предвидится. В Углегорске синоптики также обещают погоду без осадков, 8 градусов со знаком плюс. В Тамари, Невельске, а также в Хомске осадков также не предвидится и 10 градусов выше нуля. В Чехове чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и также погода без осадков. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки. До 5 градусов выше нуля. В Курильске также ожидается дождливая погода и плюс 6 на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут незначительные осадки. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах осадков не предвидится, здесь до 8 градусов тепла. В Поронайске плюс 7 и временами пройдет небольшой дождь. В Красногорске осадков не предвидится, здесь до плюс 11 градусов, в Макарове чуть прохладнее, плюс 7 и также погода без осадков. В Долинске преимущественно осадков не будет, до 10 градусов тепла, в Охотском, а также в Корсакове осадков также не обещают и 8 градусов выше нуля. В Аниве потеплеет до плюс 14, осадков не обещают. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 10, в Южно-Курильске также временами дождливо и до плюс 9. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки от плюс 2 до плюс 4, днем осадков не предвидится, плюс 12, плюс 14 на термометрах. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме.

0: Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
1: Реклама.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Ахе без осадков до 5 градусов выше нуля. В Тымовском также осадков не предвидится, здесь до плюс 15. В Смирных 14 градусов со знаком плюс, также осадков не предвидится. В Углегорске синоптики также обещают погоду без осадков, 8 градусов со знаком плюс. В Тамари, Невельске, а также в Хомске осадков также не предвидится и 10 градусов выше нуля. В Чехове чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и также погода без осадков. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки. До 5 градусов выше нуля. В Курильске также ожидается дождливая погода и плюс 6 на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут незначительные осадки. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90. Все.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах осадков не предвидится, здесь до 8 градусов тепла. В Поронайске плюс 7 и временами пройдет небольшой дождь. В Красногорске осадков не предвидится, здесь до плюс 11 градусов, в Макарове чуть прохладнее, плюс 7 и также погода без осадков. В Долинске преимущественно осадков не будет, до 10 градусов тепла, в Охотском, а также в Корсакове осадков также не обещают и 8 градусов выше нуля. В Аниве потеплеет до плюс 14, осадков не обещают. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 10, в Южно-Курильске также временами дождливо и до плюс 9. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки от плюс 2 до плюс 4, днем осадков не предвидится, плюс 12, плюс 14 на термометрах. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.

0: шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Ахе без осадков до 5 градусов выше нуля. В Тымовском также осадков не предвидится, здесь до плюс 15. В Смирных 14 градусов со знаком плюс, также осадков не предвидится. В Углегорске синоптики также обещают погоду без осадков, 8 градусов со знаком плюс. В Тамари, Невельске, а также в Хомске осадков также не предвидится и 10 градусов выше нуля. В Чехове чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и также погода без осадков. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки. До 5 градусов выше нуля. В Курильске также ожидается дождливая погода и плюс 6 на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут незначительные осадки. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 4. Днем погода без осадков плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 мая, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах осадков не предвидится, здесь до 8 градусов тепла. В Поронайске плюс 7 и временами пройдет небольшой дождь. В Красногорске осадков не предвидится, здесь до плюс 11 градусов, в Макарове чуть прохладнее, плюс 7 и также погода без осадков. В Долинске преимущественно осадков не будет, до 10 градусов тепла, в Охотском, а также в Корсакове осадков также не обещают и 8 градусов выше нуля. В Аниве потеплеет до плюс 14, осадков не обещают. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 10, в Южно-Курильске также временами дождливо и до плюс 9. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдут небольшие осадки от плюс 2 до плюс 4, днем осадков не предвидится, плюс 12, плюс 14 на термометрах. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Радио АСТВ. Первое областное.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

один, ты же знаешь. Пусть суд над нами будет праведным, пусть навсегда останемся братьями с братьями, пусть греет наши души тепло святого пламени, пусть Бог будет рядом с твоими планами.

0: публикации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

Сахалинское время 7 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 8 по 11 мая. Мороженое «Бенгре», «Милона», «Дыня клубника» 64,95. Кукуруза «Початок» 95,95 за одну штуку.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: СТВ. Первое областное.
1: Йоу! Тегу Кальдерун.

0: Реклама.
1: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

На островах 8.00. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66. Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На Сахалине и Курилах 9 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты дай огня, я тебя теряю, дай огня. Ну дай обнять, сердце.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 мая. В Ахе погода без осадков и 5 градусов выше нуля. В Тымовском потеплеет до плюс 15 и также погода без осадков. Осадков не предвидится и в Смирных, здесь до плюс 14. В Углегорске будет чуть прохладнее, плюс 8 и также без осадков. Осадков не обещают в Тамари, Невельске, а также в Хомске. В этих городах до 10 градусов тепла. В Чехове до плюс 9 осадков также не ожидается. В Северо-Курильске временами небольшие осадки, плюс 5 градусов. Курильске плюс 6 и временами дождливо. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода без осадков, плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
4: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям, а кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: ТВ. Первое областное.
1: Идем пить сюда, глядеть тебя красивую, глядеть тебя, жалуясь, расцвести мы. Пойдем пить сюда, глядеть тебя красивую, глядеть тебя, жалуясь, расцвести мы. Я конспектировал цвет неба синего, свободу цвета кителя Сталина. Я конспектировал нас непрекаянных.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 мая в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах осадков не предвидится до 8 градусов тепла. В Поронайске временами небольшой дождь и плюс 7 на термометрах. В Красногорске осадков не обещают, здесь до плюс 11, в Макарове чуть прохладнее, до плюс 7 и также погода без осадков. В Долинске временами возможны осадки, 10 градусов тепла, в Охотском, Корсакове без осадков, здесь до плюс 8. В Аниве температура воздуха прогреется до плюс 14, осадков не обещают. В Малокурильском и в Южно-Курильске пройдет небольшой дождь, температура воздуха до плюс 10. В Южно-Сахалинске погода без осадков, от 12 до 14 градусов тепла, ветер северный 5-8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Просыпаемся вместе с группой «Моя Мишель» на островах, друзья, уже 10 утра.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалин и Курилы. Как завещали братья Гримм, хлопаем ресницами и взлетаем. Праздничные выходные идеальны для вашего воздушного и приподнятого настроения. Уверена, что проводите вы их, правда, на высоком уровне. Осталось только музыки добавить и гороскоп свой узнать. Кстати, расскажу его уже через пару минут, сразу после Imagine Dragons. Я думаю, что это серьезный повод, чтобы оставаться на волне первого областного. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align, will heaven step in, will it save us from our sin, will it, cause this house of mine.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же сегодня вам советуют звезды. Овны, день требует решительности, но без суеты. Уделите время проверке деталей и избегайте семейных споров вечером. Тельцы, сосредоточьтесь на финансах и планировании. Смена обстановки или прогулка по новому маршруту помогут восстановить силы. Близнецы, время для честного разговора, который вы долго откладывали. В делах дважды проверяйте информацию, прежде чем дать ответ. Раки, полезно устроить цифровой детокс и заняться рутиной. Интуиция поможет в вопросах отношений во второй половине дня. Львы, ваша харизма на высоте, но не берите на себя лишние обязательства. Вечер лучше провести в узком кругу близких людей. Девы, подходящий день для уборки, систематизации дел и мелкой ручной работы. Избегайте излишней критики в адрес своих близких. Весы, возможны новые возможности. Вот так. Но не спешите ими пользоваться. Осторожность и чувство юмора станут вашими главными союзниками. Скорпионы, будьте внимательны к знакам и деталям. Они могут натолкнуть на важную мысль. Вечером воздержитесь от финансовых авантюр. Стрельцы, удачный день для спорта, обучения и новостей о путешествиях. Следите за своими обещаниями, не берите на себя слишком много. Козероги, избегайте спешки в семейных планах. Возможны крупные траты, поэтому стоит заранее пересмотреть свой бюджет. Водолеи, дела будут даваться легче обычного. Это отличный день для общения с друзьями, поездок на природу и романтических встреч. Ну и, наконец, рыбы. Постарайтесь найти баланс между отдыхом и делами. Небольшой бунт против привычных рамок поможет почувствовать себя свободнее. Вот такие советы от звезд на сегодня. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. Так, по данным сайта rp5.ru, сегодня 10 мая в Оке без осадков. Синоптики обещают до плюс 5. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплее до плюс 15. В Углегорске и Чехове без осадков, воздух прогреется до плюс 9. В Тамари, Невельске и Холмске также без осадков, температура поднимется до плюс 10. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 5. В Курильске дождь, столбик термометра поднимется до плюс 6. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Саша Санта предлагает стать счастливыми, и я советую принять это предложение. У вас уже все для этого есть. Отличная погода, праздничные выходные, родные и близкие рядом. Плюс на фоне играет музыка от Первого областного. Что может быть еще лучше-то, друзья? Наверное, еще больше музыки. Включаем для вас хиты, так что давайте послушаем О'Нейл, Эр Рикардо и Холли Флейм, который прямо сейчас расскажет, что такое тонуть в твоих глазах.

0: Давайте поговорим о погоде, друзья. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков потеплеет до плюс 8. В Поронайске возможен небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 7. В Долинске преимущественно без осадков потеплеет до плюс 10. В Охотском и Корсакове без осадков, синоптики обещают до плюс 8. В Аневе осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 14. В Малокурильском и Южно-Курильске небольшой дождь, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Нужна теплица? Стройлисткомплект – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.